«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

пишем, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.

ко мне. Знай, к тебе вечно я спешу, знай, к тебе все идут дороги. Виду не подам, но я скажу, что я знаю.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Радио Монте-Карло Кипр.
6: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Если вы отдали женщине руку и сердце, то нечего нервничать из-за какого-то там кошелька.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте. Ух ты, неожиданно. 10 июня за окном. Я как будто бы только что проснулась. А все, 10 дней лета. Дети, пишем сочинение.
1: Уже пора, кстати, да. И для этого номер 49-105-7 открывает двери своего чата для того, чтобы вот это сочинение к нам пришло, а мы уже проверили где-то, может быть, даже, знаешь, оценочку выставили, направили, план выстроили на остаток лета.
0: Да, я вот хочу разбудить в каждом нашего внутреннего ребенка. И как я провел 10 дней своего лета, пожалуйста, будьте добры. Так, сколько у нас есть? Ну, 3 часа. Да,
1: да, да. Смело можно.
0: Контрольная. Ох, это ж хорошо, что я, да, не преподаю. А могла бы, кстати, но решила отказаться. И, может быть, детям повезло. Я бы спуску никому не дала. Контрольная. Такая строгая, такая, ну, знаешь, пришла, это... такая, так, а ну-ка не списывать, ты сам все сможешь, давай.
1: Да, абсолютно верно. Вот контрольная в начале лета, это когда ты еще можешь сам как-то подставлять
0: какие-то
1: переменные.
0: Это бесит, это просто уже хватит, ну что, ну
1: так,
0: что.
1: Ну, ребята сейчас экзамены сдают, вот многие, уже вступительные.
0: А это другое.
1: Мы, давай вот сразу же в начале нашего эфира передадим им большой привет.
0: Конечно.
1: И, конечно же, пожелаем удачи, чтобы все получилось, все сдавалось на отлично и, конечно же, поступили туда, куда хотели.
0: Да, ребят, вы знаете, вот вступительные экзамены — это про другое. Это вот про те мечты, которые в вас живут, про те цели, про фундамент взрослой жизни. Я сейчас как начну, меня будет не остановить. Но правда, это очень важный момент, поэтому с одной стороны, важность момента, конечно же, надо подчеркнуть, но с другой стороны, пожалуйста, не перегружайте себя, сделайте все возможное в ваших силах, продышитесь, да, вот уберите вот этот лишний мандраж для того, чтобы у вас все прошло очень-очень хорошо. Но контрольную мы все равно проведем.
1: Это мы для всех остальных, потому что желаем вам провести классное лето. И вот, знаете, хорошо, что контрольная, а не диктант. Диктант — это уже где-то в конце августа. Мы будем писать уже под диктовку, что там было и уже прошло.
0: Нет, я не буду.
1: А пока вот можно действительно сочинять.
0: Я думаю, что сочинение — это вообще самый классный формат жизни. Особенно у мужчин, да? Вот вы любите. Сочинения! Каждый раз.
1: А кто их не любит?
0: Шедевры. Женщины их не любят, знаешь, так, за такие вот сочинения. Но, с другой стороны, смотря как написано, да, если там красивый язык такой благозвучный, а еще и подкреплен действиями, то тогда это десяточка.
1: И оценочка, когда вот хорошая, тогда да.
0: Да, а если вот просто что-то рассказать, то это уже совсем другая история. Затронули мы, конечно, слишком много философии. Я думаю, что пока рановато, поэтому оставим все эти пути и лабиринты, а наоборот сфокусируемся на чем-то очень простом, но важном и фундаментальном. Как, например, в том самом состоянии доброго утра. Пусть оно у вас уже начинает просыпаться потихонечку. Я именно о вас сейчас. Да-да, вот именно о вас. В Лимассоле, в Никосии, в Ларнаке, в Пафосе и в Айанапе. И пусть нам сегодня будет очень хорошо.
1: Подтянулись и просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а сейчас поближе познакомимся с этим днем. Гороскоп на русском радио Кипр. Чего ожидать? Какие планы строить? Пожалуйста. Полный манёл, да? Готов. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня ваша прямолинейность...
2: Вот. Такая.
1: Ну, у меня криволинейность пока получилась, ребята.
2: В обход немного.
1: А потому что я не этот, не овен, не лев и не стрелец. Поэтому мне можно, а вам нельзя.
2: Это ваша задача уже, да.
1: Может быть принята за грубость. Попробуйте обходной путь. Советуют вам звезды.
2: Вот так вот. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, вы столкнетесь с парадоксом. Чем сильнее вы стараетесь, тем меньше получается. Попробуйте действовать в потоке.
1: Видишь, я сразу не старалась. Сразу не старалась, и нормально, все хорошо. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вам предложат быстрое решение сложного вопроса. Вам стоит отказаться, ведь такой способ создаст еще больше проблем. И как-то даже мне немножечко стало тревожно за земные знаки. Аккуратнее там, пожалуйста, а то на фоне всех новостей, где там кто-то что-то онлайн покупал, быстренько решал вопросы, а потом мошенники то, мошенники столько украли, там еще что-то. В общем, да, ребят, очень, пожалуйста, аккуратно.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы почувствуют сегодня прилив сил после долгого периода апатии. Важно не растратить эту энергию на мелочи.
1: Я вот считаю, что слово апатия, оно недооценено. Ну, то есть это же апатии.
2: Вот в этом варианте мне тоже больше нравится.
1: Как-то так сразу веселее. Практически пятничный настрой.
2: А как знаем, среда — это маленькая пятница.
1: Кстати, точно, мы же забыли эту главную философию.

0: Самый острый перец истории.
1: А теперь праздники. Танцуют все. Вот так вот хочется проснуться. Всемирный день мороженого. Ах, ты какой любишь?
2: Я пломбир. Вот стаканчики традиционные, детские. Обожаю.
1: На-на-на-на-на. Да? Вот такая должна быть песня в голове. И идешь такой довольный. Правда, очень вкусное мороженое.
2: Я вафельный стаканчик.
1: Вафельный стаканчик. Знаешь, я вчера увидела какую-то вот промушку. Скорее всего, это было не на Кипре, но, значит, продают мороженое, пломбир. Но в круассане.
2: Ух ты!
1: Ну, то есть, вообще, прям и булка сразу вкусная.
2: Круассанир какой-то получается.
1: Ну, что-то, да, круассанир.
2: Сегодня, тем более, вот можно для себя открыть какой-нибудь новый вид мороженого.
1: Ну, классно, тут заодно и поел, да, как бы перекусил уж точно, если уж не наелся. Да, поэтому еще разочек всех и каждого поздравляем.
2: Международный день электрика сегодня, поэтому всех причастных к этой профессии также поздравляем и передаем вам привет.
1: Да будет совет. День рождения кино. На студии «Союз», «Вульфильм», «День рождения», «Шариковой ручки». Это то, что мы будем отмечать и в праздниках, и в событиях.
2: Так, добавим «Всемирный день модерна». Mm-hmm. Вот так.
1: Это важно.
2: Модно, красиво.
1: Да. Искусство.
2: Искусство.
1: Модно, красиво.
2: Знаешь, модерн. Мод это уже как бы отсылает, что... Ну вот это что-то особенное.
1: Ну да. Всемирный день ремесленничества. Друзья, когда очень такими семимильными шагами развивается AI, помним о том, что все, что делается руками, не заменимо, поэтому, может быть, и стоит, в том числе, пока как хобби развивать какие-то свои дополнительные навыки, глядишь, и пригодится в ближайшем будущем.
2: Международный день диалога между цивилизациями, но это так добавим, потому что иногда с утра вот как будто все разные цивилизации.
1: Конечно, но самое главное, доброе утро, еще вот этот главный закон никто не отменял. Во всех конституциях, во всех цивилизациях этот закон действует.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
3: Если женщина – это шкатулка с секретом, то мужчина – это сундук со сказками.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь, дети, урок истории. Я сегодня, да, в таком образе. И так проявляюсь в миру. В 1712 году, записываем, основан Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Записали?
2: Я запомнил!
3: Помнишь? И такое звучало иногда в классе. 1793 год. Во Франции открылся первый в мире зоопарк.
1: Так, отлично. Ты ходишь в зоопарке, любишь?
3: А вот я наш Пафосский обожаю просто.
1: Ты там...
3: Бывал несколько раз. Вот, там птиц, правда, многовато, а вот остальное разнообразие животного мира действительно классное.
1: Да? Представления какие-нибудь там устраиваешь?
3: Нет.
1: Нет? Ну как так? Рассказываю.
3: Просто наблюдаю. Представления обычно они устраивают.
1: Сейчас я расскажу, как устроить представление в Пафосском зоопарке. Там же есть попугай.
3: Да.
1: Который
3: не один.
1: Говорун.
3: А,
1: ну.
3: Он в шоу принимает, кстати, участие.
1: Там можно так вообще договориться во всех смыслах этой фразы, что такое шоу гарантировано. Бери на заметку, в следующий раз будет веселее. В 1846 году выдан патент на пневматические шины. Это что за такие? Которые без воздуха?
3: Да, они? Вот абсолютно верно. Угу. 1909 год. Впервые в мире был применен сигнал бедствия СОС.
1: 1921 год. Туда отправляемся. Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого. Знаменитая Ясная Поляна.
3: А через 10 лет, в 1931 году, началось движение поезда «Красная стрела» между Москвой и Ленинградом.
1: Еще на этом мы не заканчиваем, друзья. В Москве тоже сегодня, в 1936 году, была основана легендарнейшая киностудия «Союз мультфильм». Кладезь тех самых шедевров, которые составляли и наполняли, и, может быть, даже формировали наше детство.
3: Смело могу сказать спасибо за наше вот такое яркое детство, потому что эти любимые персонажи с экранов, да и не только, они потом были и в книгах, ну, конечно, помнят абсолютно каждый. И сейчас мы знакомим наших детей с этими персонажами. У меня вот дочь очень сильно любит Чебурашку, Гену, да и всех, кого вот видит на экране.
1: Да. Поэтому это несколько поколений, которые вкусили, те самые мультики смотрели, а затем вырастаем и находим общий язык. Все, опять-таки, одни и те же мультики смотрели.
3: Ну вот мы начинали с того, что нужно записывать, и будем этим и завершать. 1943 год, США, запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство.
1: Получите, распишитесь. Это весь календарь на день сегодняшний. Теперь ждем ваши потрясающие поздравления.
3: 4 9 105 7. Пишите.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Прекрасную, замечательную и такую позитивную Анжелику прямо сейчас приглашаем к нам в прямой эфир русского радио Кипр. Очень доброе утро, звезда.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Класс. Анжелика, дорогая, ловите строчки. Тут сочинение в вашу честь. Пишет нам Оксана. Хочу пожелать, чтобы жизнь возвращала вам все то добро, которое вы дарите людям. Вы из тех редких людей, чья энергия согревает, а искренность располагает с первых минут общения.
4: Вас столько света, жизнелюбия и душевной красоты, что рядом невольно становится легче и радостнее. Пусть каждый день приносит вам вдохновение, приятные сюрпризы, новые впечатления и встречи с хорошими людьми.
2: Пусть здоровье будет крепким, сердце спокойным, а душа счастливой.
4: Спасибо вам за вашу теплоту и человечность.
2: Пусть ваше внутреннее солнце еще долгие годы освещает жизнь близких и всех, кому посчастливилось встретить вас на своем пути.
4: С днем рождения!
3: Спасибо большое, вы меня прям расстроили до слез.
2: Анжелика, а что такое? Это счастье так, да?
3: Да.
2: Ой, ты, боже мой. Я бы вас сейчас обняла, честное слово. Причем вот так вот сильно-сильно. И сказал бы: Анжелика, дорогая, ну это же так здорово. Вы знаете, какое вы огромное значение имеете в жизни других людей. Это важно. Вас очень ценят, вас очень любят. И давайте сейчас улыбаться.
4: Потому что эти слова подтверждают все. И вот через наш эфир вас, вот и Оксана попыталась так же обнять и подарить это тепло.
2: Улыбочку в студию, Анжелика.
3: Только... Да,
2: да. Да, да, все получится. Обязательно мы всей командой Русского радио присоединяемся. Ну и, конечно же, хотим пожелать вам в новом личном году как раз-таки вот таких состояний, когда приятно, когда так хорошо, что слезы счастья, да, появляются.
4: Бесконечные!
2: Но на секундочку, да, чтобы вот сильно вы не плакали. Хорошо?
3: Спасибо большое.
2: Ура!
4: Поздравляем!

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ну, а теперь будет новость дня, а может быть даже века, я считаю, потому что это нужно услышать каждому. Значит, сало признано суперфудом, способным улучшить здоровье и успокоить нервную систему.
3: А вот и завтра готов, мне кажется, да?
2: В любой непонятной ситуации ешь сало.
3: Ешь сало.
2: Да. Врачи отмечают высокое содержание полезных жиров и витаминов, которые поддерживают работу организма. И еще разочек отмечают, что стабилизируют нервы. А мне кажется, в нашем мире вообще всем бы сало, а? Я поняла. Это ж если всех накормить салом...
3: Все будет стабильно.
2: Все будет хорошо. Тара-та-тара-та-та-тан. Ловите лайфхак. Так, на Кипре у нас есть магазины, где продается сало. Пожалуйста, ребята, запасаемся, так, и будет нам счастье.
3: Сколько рекомендуют или когда, или вот без разницы?
2: Конечно, да. Есть даже рекомендуемая дневная норма 20-30 граммов. Так что не сильно налегай. Предпочтительно зерновым хлебом. А сало обеспечивает длительное насыщение, что помогает избежать частых перекусов. Ну и вообще такой достаточно полезный продукт, приятный продукт, благородный продукт.
3: Так, ну, 20 маловато, конечно, граммов, а вот если
2: а
3: и
2: вот
3: борщ, и все остальное сопутствующее этому, тогда да, тогда очень вкусно будет.
2: Нет, там сказано...
3: Ну, понятно, только хлеб и вот хлеб сало, и сало, бутерброд такой.
2: И лучок, подождите, и
3: вот,
2: лучок.
3: И чесночок.
2: Не, лучок
3: горчички
2: зеленый.
3: Горчички немножко. Борщ. Вареники.
2: О, боже!
3: Вот потом все, вот эта вся энергия и у тебя обязательно будет.
2: Ну да. В общем, ребята, приятного вам завтрака. Теперь вы знаете, как сделать себя спокойным, уравновешенным и счастливым человеком.
3: Приятного аппетита!

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Утро началось, многие проснулись, а кто-то, возможно, вот только еще вот подтягивается в постели после того, как зазвучал будильник. Ученые подтверждают, что внезапное пробуждение под громкий звук будильника вредит вашему организму. Mm-hmm. Вот, поэтому, значит, подскакивает сразу у вас давление, учащается пульс, а сосуды вообще испытывают серьезную нагрузку, если вы резко подскочили под громкий звук будильника. Поэтому лучше просыпаться постепенно, а не вскакивать вот резко. От испуга.
4: Эй, мамочки мои, я просто себя визуализировала, когда человек спал, и только как начал скакать с утра пораньше. Ой, ла-ла-лей. Но зато весело. Такое прекрасное шоу для домашних.
3: Да, это когда встал, побежал и одеяло еще на тебе, да?
4: Ай, мамочки.
3: Ну
4: почему уже?
3: И супругу захватил за ногу, возможно.
4: Почему все это лишнее? Там просто дикие танцы. Ту-ту-ту-ту. Ой, мамочки мои. Да, я понимаю, о чем они говорят. Вот эти ужасные звуки сирены.
3: Да,
4: или
3: да.
4: Я не понимаю таких людей, которые ставят такой, ну, жесткий аларм. Как будто он тебя орет кто-то с утра пораньше.
3: И еще на максимальной
4: что
3: громкости.
4: Что ты орешь? Ты какой имеешь право? Ты же просто будильник. Ну, да, вот это не надо. Для меня это стресс. Поэтому у меня всегда птички.
3: Вот, поэтому и врачи рекомендуют. Говорят о том, что у здоровых людей это даже может вызывать сильное головокружение и слабость, которая, естественно, у вас будет наблюдаться весь день.
4: Ну да, ребят, не надо. Ну, не надо себя так травмировать с утра пораньше. Ну вот мы тоже, наверное, да, для там особо чувствительных людей будем как громкий будильник.
3: Угу.
4: Ну надо же уже признаться, да?
3: Ну да.
4: Ну что поделаешь. Хорошо, тогда давайте так. Чтобы всем было хорошо, да? А, значит, те, кто почувствительнее, ставят себе птичек, да, просыпаются, выпивают кофечко и затем включают русских перцев.
3: Вот, постепенное,
4: да?
3: Постепенно. Пробуждение.
4: Или можно, знаете, чуть-чуть вот громкость постепенно повышать. Так, тихонечко, легонечко, да, и глядишь к третьему часу, там уже дискотека на весь дом, и проснулись даже соседи, которые еще не планировали.
3: Ну, вот вам и план на утро. Как правильно заменить будильник.
4: Друзья, мы двигаемся дальше. Прям по курсу Александр Данилов и самый свежий выпуск новостей на русском радио Кипр. А мы к вам вернемся уже в следующем часе.
3: Оставайтесь с нами. Это «Русские перцы».

0: Реклама на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
4: Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске сегодня в Ларнаке ожидаются перебои с водой. На Кипре впервые конфискуют недвижимость без обвинительного приговора. Apple снимает улицы острова для обновления карт. Далее подробности. Жители отдельных районов Ларнаки предупреждают о временных перебоях с водой. В части муниципального округа Пано-Левкара водоснабжение приостановили сегодня с 7 до 15.00. В управлении водоснабжения Ларнаки сообщили, что это связано с модернизацией водопроводной сети в рамках дорожных работ. Жителям рекомендовали заранее запастись водой и использовать имеющиеся запасы в резервуарах. Окружной суд Никосии одобрил конфискацию виллы беглого малазийского финансиста Джо Ло в районе Каву-Греко стоимостью около 5 миллионов евро. Соответствующий приказ был оформлен 8 июня. Это первый на Кипре случай, когда имущество изымают для реализации без обвинительного приговора его владельцу. Запрос подали юридическая служба республики и подразделение по борьбе с отмыванием денег МОКАС. С 8 по 30 июня автомобили с логотипом Apple Maps снимают улицы Никосии, Лимассола, Ларнаки и Пафоса. Компания собирает данные для обновления своих карт и обучения собственных моделей искусственного интеллекта. Это часть глобальной программы наземной съемки, которую бренд ведет по странам с 2015 года. С 16 июня в Никосии и в Пафосе работают и операторы с переносными системами типа Backpack. Они снимают зоны, куда не может въехать автомобиль, узкие улицы, пешеходные участки и исторические центры. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы, ветер южный от слабого до умеренного. Днем на побережье будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а на вершинах Троодоса 24 градуса тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: А мы продолжаем просыпаться в ритме шаде, под шаде.
3: Танцуя и, конечно, заряжая вас настроением, которое у нас здесь в студии.
2: Да, друзья, кстати, о танцах сейчас вам подробнее расскажем.
4: На правах рекламы.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр Риальто при поддержке медиаспонсора Русского радио Кипр приглашают всех и каждого до 25 июня посетить потрясающее мероприятие Cyprus Contemporary Dance Fest.
3: В этом году платформа представит первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии.
2: Основная программа в Лимассоле, одна из постановок, будет представлена в муниципальном театре в Никосии, а именно 15 июня. Все остальное, театр Риальто, добро пожаловать. Начало 20:30 и обращайте, пожалуйста, внимание на возрастную категорию каждого выступления.
3: Главная тема фестиваля – возможности тела. Через разнообразные хореографические подходы и художественные языки участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям.
2: Билеты в кассах театра по будням, либо онлайн в любой день. RialtoIntertiket.com. Кстати, цена максимально лояльная. 10 евро за один показ. Поэтому приглашаем всех и каждого. И напоминаем, что медиагруппа «Русская волна», «Русское радио Кипр», «Лента Кипра» и «Монте-Карло Лимассол», да, это все наше, поддерживают активно данное мероприятие.
3: На этой неделе состоятся постановки. Уже прям даже сегодня можно пойти на показ. И сейчас расскажем, куда стоит отправиться.
2: Да, друзья, сегодня вечером в Риальто ждут всех и каждого на Sirens, концепция и хореография Эрмира Горо. Исполнители Харако Цали, Ангелос Колосионис, танцевальный спектакль приглашает зрителей в чувственное и загадочное путешествие в мир желаний и его социального проявления.
3: Исполнители трансформируются на сцене, раскрывая грани мечты и свободы. Тела принимают и отвергают стереотипные гендерные роли, создавая своеобразный язык самовыражения.
2: Оригинальная музыка и композиция была создана Джеффом Вангером. Приглашаем всех и каждого. Друзья, уже сегодня, 10 июня, этим вечером прекрасным, как раз-таки разукрасьте свою неделю незабываемыми впечатлениями в Риальто. Начало в 20:30, еще разочек. Ну, а сама постановка продлится 37 минут.
3: Напоминаем, билет всего стоит 10 евро. Кстати, есть еще и бесплатный вход для школьников, студентов, военнослужащих, пенсионеров, людей с инвалидностью и профессионалов в области танца.
2: Поэтому приглашаем всех и каждого. Настоятельно рекомендуем увидеть данный фестиваль своими глазами, вдохновиться. Это очень здорово, что у нас есть такая возможность понаблюдать за международными артистами, за тем, как они проявляются на сцене, в том числе что-то почерпнуть для себя, где-то кому-то в чем-то поучиться, uh-huh. да, и, разумеется, перезагрузить в том числе свое мышление, настроить его на более такую творческую волну, которая, надеемся, заработает только на вас, да, и для вас, и приведет к ярким и очень приятным воспоминаниям.
3: Не пропустите танцевальное лето на Кипре.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц. Морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milk's Food. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «Отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milk's Food. Подписывайтесь в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living, в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
5: Большие девочки не плачут. Большие девочки едят.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Еще больше улыбок сейчас будет звучать в эфире русского радио Кипр, потому что с нами на связи прекрасная именинница дня сегодняшнего. Зин, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе.
3: В вашу честь прилетели следующие строчки. Мы надеемся, что вы готовы их принимать. Готовы?
4: Конечно.
3: Здорово. Значит, пишет нам ваша, цитирую, кумуся Галина. Угу. Дорогая кума, с днем рождения!
5: Желаю тебе столько счастья, чтобы его пришлось хранить не только в сердце, но и в запасном шкафчике.
3: Пусть кошелек толстеет быстрее, чем талия, а морщинки появляются только от смеха.
5: Оставайся такой же красивой, доброй, веселой и душевной.
3: Пусть дома всегда пахнет уютом, на душе будет спокойно, а рядом будут люди, которые любят тебя и ценят.
5: Дорогая кума, с днем рождения!
3: Ну как?
4: Ой, спасибо огромное.
3: Зовем куму?
4: Да.
3: А? Зина, зовем куму в гости?
4: Зовем, обязательно.
3: Да, мне кажется, такая убедительная заявка на успех.
5: Да, ну так, знаете, в гости обязательно, чтобы запахло уютом. Явно что-то приготовите очень вкусненькое.
3: Так, вопрос.
4: Ой, да.
3: Вопрос из зала. Да. Как долго дружите?
4: Ой, очень много лет. Я вам сейчас скажу точно, это уже 14 лет.
3: Ух ты!
5: Ничего себе.
3: Круто. Ну, это такая настоящая подруга, которая всегда рядом.
5: Ну, во-первых, знает про запасной шкафчик.
3: Ну, она и про кошелек в курсе.
5: И про кошелек в курсе,
3: так-то, на секундочку.
5: Да. И чем пахнет вот у вас в доме.
3: Да-да.
5: И гости какие приятные могут быть.
3: Искренне поздравляем, присоединяемся всей командой Русского радио. Пусть все у вас будет хорошо, Зина.
4: Благодарю вас.
3: Ура!
5: Поздравляем!
4: Спасибо.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис... Блин.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, теперь внимание, внимание. Эксклюзивно на русском радио Кипр стартует розыгрыш.
3: На правах рекламы.
4: Один счастливчик получит услугу Dromibot стоимостью 700 евро. Целых 2 часа с невероятным роботом-художником на базе AI.
2: Сейчас расскажем все детали и подробности. Он рисует гостей вживую за секунды, создавая незабываемые портретные скетчи.
4: Идеально для корпоративных мероприятий, презентаций продуктов, дней рождения, частных вечеринок, фестивалей и VIP-мероприятий.
2: Поэтому, если у вас намечается вечериночка...
4: Зовите нас.
2: Dromibot вам очень сильно поможет. Праздник, который запомнится надолго. А ведь это важно. Вот это же секрет успеха.
4: А еще есть идеальные развлечения и инновационные аттракционы для вашего мероприятия от O-Snap Photo Booth Cyprus.
2: Друзья, мы на самом деле хотим очень сильно поздравить, ведь компания в этом году отмечает 10 лет. Ура, ура, ура! С праздником и еще 10 раз по 10. Поэтому все это время дарит незабываемые моменты на выбор более 10 фотобудок и интерактивных форматов, которые обеспечат настоящий вау, вау, ого, и снова вау эффект.
4: О, еще? Еще расскажите нам. Я уверен, сейчас каждый радиослушатель делает приемник погромче. Да, от знаменитого роботизированного гламбота до фотобудок с искусственным интеллектом.
2: Да, роботы-художники Dromibot, вот как раз-таки тот самый художник, вам может достаться. А, волшебные зеркала, видео...
4: Это какое зеркало волшебное?
2: Ну,
4: это
2: то
4: светлое
2: самое.
4: Зеркальце, скажи.
2: Не только. Мы это уже согласовали. Я думаю, что вот это зеркало, я надеюсь, что его даже спрашивать не надо. Оно уже само пришло к тебе. Эй!
4: Ты прекрасна! Спору нет.
2: Какое-то армянское, да, зеркало сразу же?
4: Ну да.
2: Ах, красавица, иди сюда, расскажу. Да, но мы не знаем, мы не пробовали, а вы нам расскажете. Видеобудки 360, кубс, лет скринс, а и также вок, либо ретро-фотобудки, ну, для того, чтобы стилизировать вашу красоту. Ну, то есть, либо так, либо так.
4: Да, выбирайте, заходите на сайт osnapphotobooth.com и звоните номер, очень, кстати, простой, 7000 9051.
2: O-Snap Photo Booth Cyprus. Изюминка вашего мероприятия. Итак, друзья, наш розыгрыш продолжается. Мы уже стартовали в понедельник. И вот до сегодня и завтра будем еще делать и принимать ваши потрясающие ответы. Ну, а в пятницу мы выберем счастливчика. Возможно, им окажетесь именно вы. А для того, чтобы заполучить свое право оказаться в финале, сейчас вам предстоит справиться. Тра-та-та-та-там!
5: И снова проблема. И снова криминалити.
1: Мутковщина.
2: Ага, с этой самой потрясающей игрой. Итак, вам понадобится телефон. Вам понадобится сейчас сделать приемник погромче и послушать нашу мутковщину.
4: Что мы сделали? Мы взяли текст известной песни, перевели его сегодня на арабский, потом обратно на русский, и вот получился новый текст.
2: Новый.
4: И вам нужно, конечно же, понять и угадать, кто исполняет эту песню и как она называется.
2: Ну что ж, слушаем внимательно. Я нажимаю на газ, когда ничего нет. Я нажимаю на газ, когда все есть. Везение тому, кто водит. Я нажимаю на газ, чтобы все было доступно. Я нажимаю на газ, как машина. Кто может это сделать? Скажи мне.
4: Скажите вы нам. Номер 49-105-7. При помощи СМС напишите, кто исполняет эту песню и как она называется.
2: Поехали! Поехали!

0: И снова проблем. И снова криминалити.
1: Мутковщина.
2: Так, друзья, ну что ж, в общем и целом справились. И те, кто получили сердечки, означает, что вы в финале. Поэтому мы вас уже можем поздравить. Надо будет вернуться еще, уточнить имена у людей. А так, в целом, молодцы. Кто-то подумал на Худи, Асти, Джиган, Нилета. Да?
3: Но это не
2: правильно. Это не данная песня. Или «Бэйби, нажми на тормоза». Я не знаю, это мне сейчас сообщение. Меня попробуй остановить. Нет, не та песня. Напомню, что за мутковщина звучала. Я нажимаю на газ, когда ничего нет. Я нажимаю на газ, когда все есть. Везение тому, кто водит. Я нажимаю на газ, чтобы все было доступно. Я нажимаю на газ, как машина. Кто может это сделать, скажи мне. Друзья, ну а тот, кто ответил одним СМС, да? Юлия Зиверт, газ.
3: Тебе попадает в финал и дожидается уже 12 июня.
2: Да, поздравляем искренне вас. Ребят, пожалуйста, будьте на связи в пятницу. Это важно. Возможно, именно вам достанет услуга Dromi Bot стоимостью 700 евро. Это 2 часа с невероятным роботом-художником на базе AI, который вы сможете, например, пригласить, установить в свой день рождения, либо, может быть, летнюю вечериночку организуете для друзей. Вот будет всем счастье. Ну, а теперь газуем!
3: Поехали!
4: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Все, я посчитала. Имена узнала. Татьяна, Евгений, Диана, Елена и Наталья. Вот кто попал в финал по поводу розыгрыша Oh Snap Photobooth Cyprus. Так что, ребята, вам уж точно предстоит услышать кому-то одному из вас точно свое имя в пятницу. Будьте на связи, следите за эфиром, и все будет хорошо.
2: Вам уже участвовать не нужно. У вас есть свое вакантное место в финале. И да, важное условие. Обязательно быть на связи и поднять телефон, иначе мы будем дозваниваться следующему победителю.
1: Да. Ну, а теперь, друзья, мы шагаем дальше. Вот так вот придешь, расскажешь что-нибудь хорошее, подарок вручишь, а тынь, время закончилось, и Саша Данилов уже говорит: ребята, пропустите, пожалуйста, в эфир, разрешите доложить обстановочку.
2: А там все серьезно, поэтому стоит, конечно же, послушать, сделать приемники погромче. Но если хотите знать новости раньше всех, подписывайтесь на ленту Кипра.
1: Рекомендуем самые актуальные новости о Кипре, о нашем любимом острове, вы найдете максимально оперативно только на ленте Кипра.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе. Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр запустил DigiPoll, онлайн-справки о несудимости и 30 других госуслуг. В Лимассоле мужчина потерял 90 тысяч евро при онлайн-покупке машины. Власти Кипра увеличили объем поливной воды на 3,5 миллиона кубометров. Далее подробности. Полиция Кипра запустила онлайн-платформу DigiPoll. Инновация стоимостью 8 миллионов евро заработала в начале июня и открыла доступ более чем к 30 сервисам ведомства. Через платформу можно, не выходя из дома, получить справку о несудимости, официальные документы о ДТП, отчеты дорожной полиции и не только. Для этого необходим аккаунт в CY-логин. Это единая система авторизации Кипра для государственных онлайн-услуг. Разработка DigiPoll началась в июне 2021 года. Полиция Кипра расследует случай интернет-мошенничества, в результате которого мужчина лишился 90 тысяч евро. По данным правоохранительных органов, он перевел деньги за автомобиль, объявление о продаже которого нашел в приложении для купли-продажи, а позже обнаружил, что продавца не существует. Власти напоминают о необходимости соблюдать осторожность при покупках в интернете. Это особенно важно, если речь идет о крупных денежных переводах незнакомым людям или компаниям. Накануне Совет министров Кипра утвердил выделение аграриям дополнительных 3,5 миллионов кубометров воды для орошения. Решение было принято в рамках пересмотра распределения водных запасов по регионам и видам потребления на 2026 год. Из этого объема 2 миллиона кубометров направят на большой растительный проект Пафоса, еще 1,5 на единую схему Южного водовода. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что корректировка опирается на обновленные данные и отражает фактически потребности регионов в поливе. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы, ветер южный от слабого до умеренного. Днем на побережье будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а на вершинах Троодоса 24 градуса тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: И снова здравствуйте. Очень доброе летнее утро. Всем привет. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнага, Айя, Напам. Просыпаемся и улыбаемся.
2: Да, посмотрите вокруг. Да, вот так выглядит самый лучший, замечательный день. Именно сегодня, среда, маленькая пятница. В нашей компании она проходит еще легче.
1: А прямо сейчас поговорим о приятном, про отпуск. Тут психологи очень хорошее такое исследование нам предлагают рассмотреть. Значит, сотрудникам советуют чаще брать короткие, да, небольшие такие дни, выходные, ну, мини-отпуск.
2: Так, да. А что здесь хорошего?
1: Вместо одного длинного. Ну, как что хорошего? Ты не хочешь в отпуск?
2: Я в отпуск очень хочу. Ну, получается, нам его сократили?
1: Нет.
2: Нужны подробности.
1: Регулярные, эффективные такие небольшие перерывы гораздо лучше справляются с выгоранием и со стрессом. Поэтому пять коротких, да, таких промежутков лучше одного длинного. Ну, по крайней мере, так говорят психологи.
2: Ну, это когда отдохнул, потом немного поработал, опять отдохнул, да?
1: Да. Частые паузы помогают снизить эмоциональную нагрузку. Ну, ты вот перестаешь беситься. Некогда. У тебя все время смена декораций. И психика твоя отвлекается, да, с негативных вещей на позитивные вещи. Ну, и, соответственно, тебе становится легче. Очень важно, вот это особый месседж для коллег. Пожалуйста, не беспокойте людей, которые отправились в небольшой отпуск. Не отвлекайте их, не пишите им ваши вот эти имейлы. Все дело подождет. Ну уж тем более не звоните, когда человек в отпуск с вопросом. Я знаю, что ты в отпуске, но...
2: Помоги!
1: После этого надо вообще, ну вот прям положить трубку. Даже не стесняясь, можете ссылаться спокойно на данное исследование. Мол, ребята, все хорошо, но психологи сказали, мне сейчас нельзя работать. А лучше вообще выключать рабочие телефоны на тот момент, когда вы в отпуске. Пусть он будет небольшим, да, но частым.
2: Мы просто, понимаете, не привыкли и не понимаем, вы в отпуске сейчас или нет. Ну, да. Слишком часто выходите, но на маленькие какие-то вот короткие такие промежутки. Ну, я понимаю, действительно, когда ты уходишь в длинный отпуск, многие говорят о том, что после этого отпуска нужен еще отпуск. Потому что либо вот отвлекали с работы, либо ты просто как бы даже не успел нормально отдохнуть, либо очень сильно отдохнул, когда нужно немножко вот еще расслабиться. А так, получается, у тебя короткий отдых, ты поработал, опять короткий отпуск, поработал, и вроде бы так все в динамике, чувствуешь себя в ритме и в тонусе.
1: В общем, ребят, на всякий случай, если вдруг вы переживали, а почему все так, на самом деле, вот эти короткие перерывы, они способствуют вашей эффективности. Я считаю, что это правда. Вот как по мне, хотя всем разные, кому-то наоборот, нужно вот, если уж отправиться в отпуск, то надолго, уверенно, убедительно.
2: А короткий сколько это дней?
1: А не указано. Не указано, да? Да, ну, все, что до недели, это короткий отпуск. Поэтому, ну, это очень такая, мне кажется, понятная информация. Опять-таки, вот кому-то так подходит, кому-то так не подходит. Но... Если что, мы вам в том числе рассказали, как пересобрать свой будущий новый рабочий год.
2: Лето, планируйте. А, кстати, рассказывайте, возможно, может быть, какие-то особенные направления, куда запланировали отправиться, либо очень сильно хотелось бы. Номер 49-105-7. Даже вот на короткий отпуск мы с удовольствием рассмотрим. И обязательно, не путайте короткий отпуск, а не суббота и воскресенье.
1: Я думаю, что можно и так организовать в том числе. Но, ребят, соблюдаем, да, вот этот вот work-life balance в своих интересах. Все, продолжаем дальше просыпаться. Про отпуск поговорили, и уже сразу хорошо стало, да? Душа как-то вот развернулась, и счастье, и петь хочется.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Чтобы не показаться доступной на первом свидании, я ела банан ложкой.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: перцы необычные, живые, энергичные, всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А вот действительно необычные сотрудники появились в деревне Франции. Там приняли на работу двух ослиц.
3: Почему
2: технический
3: не?
2: Отдел.
3: Необычное. Ну, такое может случиться в каждой компании. Причем случается периодически.
2: Ну, здесь вот прям все случилось. Власти французской деревни в Нормандии приняли на работу двух пятилетних ослиц по кличке Лизет и Ленот в качестве сотрудников технических служб.
3: Так, Лизет и Ленот. То есть одна Лизет, вторая Ленота.
2: Ну, скорее всего, да.
3: Еще ж и назвали, а? Боже мой.
2: Так, по задумке, значит, они будут перевозить оборудование, помогать сотрудникам технических служб в транспортировке грузов, участвовать в праздничных мероприятиях и возить детей в школу на повозке. Именно в этом моменте, по данным, значит, муниципалитета, и кроется причастность ослиц к техническому отделу, потому что оформлены они как настоящие сотрудницы.
3: Зарплату тоже получают?
2: Видимо, да.
3: Интересно, какая?
2: В виде морковок?
3: Наверное. Ну, надеюсь, только, да? В нужном направлении.
2: Да, да. И по-честному все, да, будет вместе с тебе. Ну, в общем, все отмечают о том, что все-таки такой экологический подход муниципалитета действительно, ну, вот замечательно, что они не просто технику используют, а вот действительно взяли животных, которые будут и радовать жителей деревни, ну и, конечно, помогать. Причем, кстати, и на поле будут работать. Они будут и вспахивать поле даже.
3: Ну, известный факт, что ослы очень такие выносливые животные, животные, им нипочем, они трудолюбивые, ну и плюс ко всему я вижу в этом намек на экологичность.
2: Да.
3: Но и отдельно наверняка, если у них характер покладистый, можно еще их погладить, да, покормить. Такой небольшой контактный зоопарк прямо в офисе.
2: Ну, жители деревни уже рады, они довольны, говорят, что действительно животные требуют постоянного ухода и уважительного отношения. Поэтому работать с ними должны люди, это уже кто-то, наверное, напрашивается, искренне заинтересованные в этом проекте. И вот даже вот уже рекомендации есть, кто готов также помогать этим ослицам в технической службе.
3: Ну, мы рассказывали как-то про офисные спейсы для котов, собак. Угу. Ну вот теперь еще и ослики. Прекрасно. И самое главное же, мне кажется, с ними даже попроще будет договориться, чем с некоторыми сотрудниками. Там все просто. Морковка. И все будет сделано.
2: Лизет, Ленот, удачи вам!

На Кипре 9.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: И скучно, и грустно, и некому руку подать.
1: Пора включать.
2: Ох, девочки, сейчас такая новость будет про одного. Да, предложение руки и сердца сделали прямо во время дрифт-заезда. Мощно. Трогательная история произошла на крупнейшем фестивале дрифта «Дрифт-экспо-2026». Во время заезда от Лиги Ставок один из пассажиров попросил остановить автомобиль прямо на трассе, чтобы сделать предложение своей девушке. Она, конечно, ни о чем не подозревала. В шоке была.
3: Естественно.
2: Такая,
3: сначала от дрифта, потому что, ну, я представляю, такие еще американские,
2: да,
3: горки
2: она,
3: настоящие.
2: Она, скорее всего, подумала, вот это тебя, парень, занесло. Вот. Но поскольку сама была в таком неожиданном, да, состоянии, под аплодисменты зрителей ответила заветное
3: «да». И с визгами автомобиля они умчались сразу же, наверное, в ЗАГС.
2: Не, никуда они пока там не ушли,
3: знаешь,
2: но...
3: Хотелось бы такую историю, продолжение, по крайней мере.
2: Вот, а мне нравятся твои мысли, да, вот они так, что вот сделал предложение и все.
3: Так,
2: да?
3: А что так, да, ты бы прямо сейчас воспользовался, что я тут в шоке немного. Ага. Да, позвольте руку вот, подать, вот. Вот вам кольцо, да. Поехали?
2: Поехали.
3: Все, тем более, вот кортеж уже есть, готовы. Ну, я видел видео, девушка ехала в соседнем автомобиле,
2: да.
3: Парень в другом автомобиле рядышком. Они там делали прям синхронный дрифт. Выглядел сумасшедше, действительно, как-то мощно, красиво. И потом останавливается автомобиль и делает предложение руки и сердца.
2: Ну, это, конечно, самое сердечко. Столько воспоминаний, столько эмоций. Ух! Ой, не могу! Невеста, а? Невеста прекрасна. Но мы надеемся, что скоро услышим и новости про свадьбу.
3: Угу.
2: Не знаю, правда, как они решат ее отметить. Скорее всего, тоже на скоростях. Но самое главное, чтобы молодые были счастливы.
3: Совет да любовь.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Лето, пора отправиться на дачу.
2: Mm-hmm.
1: Не просто, знаете, там шашлык отдыхать, нет, тренироваться. Фитнес-тренер рассказал, что многие дачные дела помогают поддерживать форму не хуже занятий спортом, mm-hmm. пожалуйста. Поэтому в детстве мы, знаете, на дачу не просто так ездили огороды там скапывать, yeah. а спортом занимались.
2: Mm-hmm.
1: У нас и тренера были замечательные. Мама, папа, бабушка, дедушка.
2: Конечно. Да.
1: Все показывали, все рассказывали. Неправильно ты вот копаешь. Вот, держи тяпочку, вот так нужно делать. Например, прополка и посадка растений заставляет активно работать мышцы ног и корпуса, а перенос ведер и мешков дает нагрузку на руки, плечи и спину. Вот так. Вспомнила.
2: Ай, мамочки мои, что там у тебя еще?
1: Да, самым энергозатратным занятием оказалась работа лопатой. Вот, пожалуйста. По словам специалиста, во время вскапывания огорода можно сжечь до 600 калорий за час, что сопоставимо с полноценной тренировкой. То есть, mm-hmm. вот именно лопатой, если поработал, это вот как будто ты сходил в спортзал. Но эксперт напоминает, что важно следить за техникой. Как вы это все выполняете, как mm-hmm. вы это все делаете. Не перегружать спину, делать перерывы и не забывать пить воду, особенно в жаркую погоду.
2: Ну, тут есть тренер на чеку, это бабушка либо дедушка, mm-hmm. которые очень сильно следят, как ты выполняешь все упражнения.
1: А мне всегда нравилось, знаешь, что вот потом обед.
2: Обед.
1: Вот прям там на огороде. У нас
2: и
1: был,
2: сало,
1: у,
2: да?
1: Да, у нас был выездной огород, потому ага. что мы жили в квартире, а у бабушки вот помимо своего огорода было еще вот, ну, где-то, не помню. Ну,
2: еще
1: вот
2: один огород.
1: А, да, огород, какая-то отдельная земля.
2: Ага.
1: Там, где у нас была картошка посажена.
2: Ага.
1: И вот туда мы, конечно же, часто отправлялись. Прополка, вот помочь, ну, пололи в основном девушки, а мы, мужчины, помогали уже там какие-то мешки действительно тягать. И вот там, на траве, потом обед. Вот ага. это было самое, конечно же, долгожданное и приятное.
2: Класс. Класс. Но нет, спасибо.
1: Тренировка, Ира, спорт, вот, фигура. Пожалуйста, не нужно какой-то абонемент в спортзал. Вот, абонемент на дачу.
2: Я тогда тренером буду. Чур, моя роль тренерская, да? Я буду сидеть, наблюдать, технику подсказывать. Вот, пожалуйста. А, ну и, конечно же, обедать.

0: Знай нашу Калимерушку.
1: В японском зоопарке засняли, как самец гориллы погрузился в глубокие раздумья после ссоры со своей партнершей. Ага. Сидит, думает.
2: Нагрузила парня.
1: Голову чешет. А что, сам виноват? Ничего.
2: Так, ну что, где он там накосячил-то?
1: Ну вот, пусть теперь подумает над своим поведением.
3: А что это она стояла на тебя, смотрела?
1: Ага.
3: Вот это вот, пришла.
1: Да. И пусть теперь сделает правильные выводы. На этой прекрасной ноте на подумать мы с вами и попрощаемся. А что, я считаю, что вообще в жизни очень важно подумать, прежде чем делать, да?
2: Время есть. До завтра. В 7 утра мы вернемся опять.
1: С выводами. Да, и наказанием, наверное, если уж на то пойдет. Ладно, шутим, конечно же. Будем ждать нашей встречи с нетерпением. В 7.00 стартуем. Быть всем. Не пропускайте свое лучшее настроение с утра пораньше. Далее в программе Александр Данилов и самые актуальные новости к этому часу.
2: И я на Соболева. Дневное шоу. Днем обо всем. С 13.00 до 15.00. Включайтесь.
1: Да, и будет вам счастье. На. А мы теперь нашу мантру.
2: Да, на весь остров.
1: Я вот смотрю, тоже задумался. А?
2: Ну,
1: правильно, на всякий случай. Ты тоже возьми пример.
2: Сейчас прокричусь и подумаю.
0: Калимерушка! Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Bunin представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95-9-62-065. Private Aesthetic Center by Bunin. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов в этом выпуске. Президент Кипра заложил проект «Адонис-3» – 29 социальных домов. В Лимассоле пропали драгоценности почти на 10 миллионов евро, их доверили посреднику. В Никосии 12 июня пройдет ночной забег. Далее подробности. Накануне президент Кипра Никос Христодулидис заложил первый камень жилого комплекса «Адонис-3». Объект находится под Лимассолом в Панополемидии. Речь идет о 29 домах с доступными апартаментами. Государственный кипрский земельно-строительный орган возведет жилой комплекс в связи с острым дефицитом доступного жилья. Президент подчеркнул, что нехватка жилья – вызов не только для Кипра, но и для всех стран ЕС. Полиция острова расследует исчезновение партии ювелирных изделий стоимостью почти в 10 миллионов евро. 6 июня в Лимассоле драгоценности передали 54-летнему греко-киприоту для продажи. Владелец обратился в полицию, заявив, что посредник пропал, не вернув ни вырученных денег, ни самих изделий. По данным следствия, украшения посреднику передал иностранец, владелец зарегистрированный за рубежом компании. На данном этапе фигурант дела не назван, его вина не установлена и обвинений нет. В столице Кипра в пятницу пройдет ежегодный ночной забег Running Under the Moon. В связи с мероприятием с 19.00 до 22.30 в городе временно ограничат движение на нескольких участках. Старт и финиш запланированы на территории спортивного центра Университета Кипра. Участникам предложат три дистанции. Мероприятие проводится в Никосии более 10 лет и ежегодно собирает большое число участников. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы, ветер южный от слабого до умеренного. Днем на побережье будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а на вершинах Троодоса 24 градуса тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня, думаю, будем рисовать квартиру, машину и шубу.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: No fighting.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
8: Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр запустил DigiPoll, онлайн-справки о несудимости и 30 других госуслуг. В Лимассоле мужчина потерял 90 тысяч евро при онлайн-покупке машины. Власти Кипра увеличили объем поливной воды на 3,5 миллиона кубометров. Далее подробности. Полиция Кипра запустила онлайн-платформу DigiPoll. Инновация стоимостью 8 миллионов евро заработала в начале июня и открыла доступ более чем к 30 сервисам ведомства. Через платформу можно, не выходя из дома, получить справку о несудимости, официальные документы о ДТП, отчеты дорожной полиции и не только. Для этого необходим аккаунт в CY-логин. Это единая система авторизации Кипра для государственных онлайн-услуг. Разработка DigiPoll началась в июне 2021 года. Полиция Кипра расследует случай интернет-мошенничества, в результате которого мужчина лишился 90 тысяч евро. По данным правоохранительных органов, он перевел деньги за автомобиль, объявление о продаже которого нашел в приложении для купли-продажи, а позже обнаружил, что продавца не существует. Власти напоминают о необходимости соблюдать осторожность при покупках в интернете. Это особенно важно, если речь идет о крупных денежных переводах незнакомым людям или компаниям. Накануне Совет министров Кипра утвердил выделение аграриям дополнительных 3,5 миллионов кубометров воды для орошения. Решение было принято в рамках пересмотра распределения водных запасов по регионам и видам потребления на 2026 год. Из этого объема 2 миллиона кубометров направят на большой растительный проект Пафоса, еще 1,5 на единую схему Южного водовода. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что корректировка опирается на обновленные данные и отражает фактически потребности регионов в поливе. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы, ветер южный от слабого до умеренного. Днем на побережье будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а на вершинах Троодоса 24 градуса тепла. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Расставание – это очень больно, особенно с деньгами.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Если вы заблудились в лесу, а компаса нет, дождитесь осени. Птички обязательно полетят на юг.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Женщине для счастья нужно всего две вещи. Муж и все остальное.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Все будет жарко. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: Лето на русском.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Добрый день, стучусь в ваши динамики, отворяйте хоромы, отворяйте двери, двери ваших автомобилей, а также офисов, потому что нужно сделать громче у нас с вами обеденный перерыв. Но если вы работаете, все равно не исключено, что сегодня можно будет как-то себе позволить сделать его в тот момент, когда вы захотите. Да, я знаю, что именно в эти часы в разных офисах и в семьях по-разному выстроен график, поэтому кто-то уже отобедал, есть и такие, которые ранние пташки. Кто-то сейчас садится, и вам приятного аппетита, вкусной трапезы. Ну и кто-то попозже вам тоже улетят наши добрые пожелания. С вами здесь до 3 часов дня Яна Соболева, и сегодня сердцевина недели. Я приветствую вас по-особому вот в том состоянии, которое называется золотым. Вот вроде всего в меру и до уикенда рукой подать, а еще и задачи этой рабочей недели в разгаре. Сегодня 10 июня, Всемирный день мороженого, хоть пирожного. В общем, вот так можно повыбирать сегодня. И да, наградить себя за те успешные дела, которые вы уже сотворили с начала этих будней. Ну что, напомню, что в составе по ГОСТу в настоящем вкусном и полезном даже мороженое должны быть молоко или сливки. Конечно, туда добавят сливочное масло, сухое молоко и сахарок, куда без этого. Но молочной части должно быть не меньше 40%, друзья. И сам состав не должен быть слишком сложным. Поэтому напишите на 49-105-7, какое ваше любимое мороженое, которое вы годами едите и все еще не перестаете его любить, в том числе и потому, что это продукт по ГОСТу, и который не вредит ни вашей фигуре, ни здоровью. Нужно обязательно смотреть на цвет и текстуру. И вот, друзья мои, если мороженое белое, как снег, увы, оно, значит, с молочным жиром, его в нем... Точнее, его почти там нет, молочного, а есть всякие наполнители, вот которые заменители. И тогда действительно ни печень, ни поджелудочная не обрадуются. А заметные кристаллики льда намекают на то, что продукт замораживали повторно. Теперь мы с вами знаем больше о том, кто сегодня фигурирует у нас в центре внимания. Мороженое любят все, а в такую жару так его вообще даже рекомендуют. Но всегда главным остается качество. Этот час откроют корни и песня Вика, затем Рома, извини, скажут звери. И у нас такие именные пошли вещи. Именин тоже коснемся. Ну, а если у вас есть люди, к которым вы хотите обратиться с помощью радио, то обязательно пишите 49-105-7. Если именинники, тем более, о них нужно знать всему острову. Мы же вот так в коллективном поле можем усилить исполнение его, именинника, самых заветных желаний. Поэтому такая опция существует. Пишите. Ну и сегодня будут подарки в обоих часах. Поэтому не пропускайте, делайте громче и внимательно слушайте, если звучат сигналы о призыве. Да и вообще... Внимательно слушайте и музыку, и полезную информацию. Поэтому мы за 20 лет делаем такой вывод. Мы с вами на одной волне, и не просто на 99FM, а мировоззренчески и с ощущением того, что празднику всегда есть место, мы всегда на позитиве, и у нас отличный вайб друг между другом царит. Поэтому соединяем сердца с помощью музыки. Поехали! Немножечко танцевальной разминки.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Сегодня жители Канады День против тревожности отмечают. И мне подумалось, что можно даже как-то зацепить этот повод и задать себе вопрос, о чем я тревожусь сейчас и тревожусь ли? И это будет аккурат к нашей с вами традиции, которая в первом часе всегда существует. Мы тянем карту на вторую половину дня. Мне кажется, один из лучших инструментов современности по работе с подсознанием. Метафорические ассоциативные карты. Поэтому, если вы не тревожитесь, отлично. Я за вас очень радуюсь искренне. Если вдруг вы относите себя к категории людей, у которых есть какие-то тревоги, то с вами тоже все в порядке. Просто с этим хорошо бы поразбираться.
0: Карта для старта.
1: История у карт еще пока маленькая, но такая богатая, потому что появились они в 1975 году и просто были изначально как такой инструмент развития творчества, общения, самопознания. Но психологи, психотерапевты разглядели, что люди проецируют на изображение свои чувства, переживания, жизненный опыт, поэтому метафорические ассоциативные стали использовать активно в консультировании, психотерапии, коучинге, образовании, в тренингах. И вот мы решили тоже с вами взять такой инструмент. Потому что, ребята, с утра мои коллеги, дорогие перцы, рассматривают астрологические аспекты. Я, кстати, тоже периодически на это смотрю. И что нам сегодня скажет колода «Внутренний герой», может, даже и усилит утренний астропрогноз. Поэтому давайте сейчас что-нибудь про отношения спросим, потому что в середине недели, когда только деловые вопросы выходят на аванс-сцену, а что же делать с нашей коммуникацией, да, и посмотрим, что за карта. Итак, я вытянула очень красивую такую... сейчас буду разглядывать, может быть, не все так радужно, как мне кажется. Красивую карту, где в середине два человека. Мужчина седовласый, он старше явно девушки, которая рядом с ним, держит ее за руку, но при этом он... являясь как бы человеком, я это вижу внешне, облачен в доспехи, и рука у него железная. То есть он такой мощный, возможно, современный рыцарь. Не знаю, кому что придет на ум. Девушка очень романтичная. У нее кудрявые волосы, какая-то симпатичная диадема в волосах. Красивый наряд. И ощущение, что они отправляются на бал, но при этом они не смотрят друг на друга. Барышня грустит, а мужчина задумчиво смотрит куда-то в сторону. Что между ними происходит? Ну, первое, что приходит в голову, это ситуация недопонимания. И вообще они очень разные. Мне кажется, здесь мужчинам есть смысл подумать о том, что вы иногда суровее и жестче, чем являетесь собой внутри, вот эту духовную составляющую. И, возможно, вашей даме, которая рядом, такой цветок красивый. Тяжело в таких условиях. А если вы дама и вам откликается, может быть, это про вас, что вы иногда такая железная леди, и ваша внутренняя девочка грустит. В общем, о чем бы ни была эта карта для вас, все будет так, как вы протрактуете. Захотите, всегда можете поменять ассоциацию. Но отмечайте первые чувства и первые реакции тела. Заходите в наш Инстаграм в течение всего дня. Эта карта будет ждать вас в наших сторис russianradio.cy. Пусть каждый знак помогает вам приближаться к вашим целям, а также укреплять отношения.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
4: Если у вас не клеится разговор с таксистом, посмотрите в окно и скажите: «Довели, блин, страну!» Увлекательная беседа гарантирована.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и зашевелился наш СМС-чат в рамках поздравлений. Именно в этой рубрике. 49-105-7. Спасибо за сообщение. Но человек не на связи, тем не менее, никто не лишает возможности, чтобы весь остров узнал о дне рождения чудесной девушки. Анжела, Марина, Лена, Ира, Яна и Талгат — огромная такая компания. Друзья из разных уголков планеты поздравляют Олечку из Омска с днем рождения. Оставайся милой и доброй, какой мы тебя знаем все эти годы дружбы. С большой буквы, кстати. Счастья тебе и всей семье. И ждем в гости каждый у себя. Но я добавлю, что здорово будет Ольге действительно попутешествовать, потому что сейчас еще и, по-моему, сезон близнецов открылся, да? А вы такие, что любите и поболтать, и поддержать, и, конечно же, увидеть новые уголки. Поэтому желаю, чтобы все задумки и цели реализовались, исполнились, но а наличие друзей – это всегда подтверждение, что вы идете правильным путем. Кстати, о пути. Мы уже в середине, поэтому давайте сверять часы.
3: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionair Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionair». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Mediastar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97 65 38 75.

0: всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
1: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Ну, я-то вам точно почти друг, даже несмотря на то, что нет личного знакомства, но 99FM нас всегда соединяет. Каждому городу большой привет, и сейчас всех приглашаю, ну, не к экранам, а к динамикам. Чуть-чуть выводите громкость, но побольше, потому что будем с вами разыгрывать классный приз. Продолжение чудесного интервью «Книга жизни» от Анны Кустовой. У меня здесь прекрасная, и, кстати, эксклюзивчик, это еще прошлый тираж, новый уже, я так понимаю, в пути, или уже даже Анна получила, поэтому давайте-ка...

0: Почему нужна очень классная книга-дневник, которая, с одной стороны, вас направляет, а с другой заполняете ее вы сами? Кто жаждет трансформации? Давайте-ка сейчас перейдем к забаве.
1: Фифекты. А? Фикции на русском.
0: Здесь я тренирую дикцию, а вы расшифровываете все эти мои попытки. Кстати, к слову скажу, дамы, если делать артикуляционную гимнастику, то угол молодости подтягивается, и все так очень красивенько на лице. Проверено на себе, поэтому берите на вооружение, и вместо карандаша или просто каких-то попыток что-то сымитировать, мы берем винную пробку, и благодаря этому появляется барьер. Языку сложнее работать, поэтому он включается на полную катушку и прокачивается. Итак, сегодня у нас с вами книжка на кону, и я приготовила вам интересную такую чистоговорку, которую вам нужно расшифровать. Итак, я готова, поехали внимательно-внимательно. Таролог тарологу таро расклад притолковал. Ну, я старалась. Сложновато, понимаю. Но я жду ваши варианты на 4-9-105-7. Думаю, что именно тому, кто сильно хочет получить книжку, сегодня повезет. Уходим на музыкальную паузу. Жду варианты. Не забывайте подписываться, как вас зовут.
1: Русское радио.

0: Фифекты.
1: А?
0: Фикции на русском.
1: Так и хочется мне сказать. О, где вы? Ау, чего? Неправильные варианты пришли, а вот корректного все еще нет. Что сейчас здесь происходит на любимом русском радио Кипр? У нас есть приз, книга жизни Анны Кустовой, и я вам зашифровала скороговорку. Ее и нужно отгадать. Даю второй шанс. Готовы? Поехали.
2: Таролог тарологу таро расклад перетолковывал.
1: Мне кажется, сейчас как-то получилось даже успешнее немного. А все потому, что уже опробовано. Итак, друзья мои, кто расшифровал, будьте любезны. СМС-чат открыт 49-105-7. Пишите. Надеюсь, сейчас-то все получится.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: Ну вот, свершилось, и у меня уже дикция почетче, все поаккуратнее. Спасибо Елене, которая верно справилась с заданием. Лен, вы здесь?
2: Да, здесь.
1: Отлично, я вас приветствую. Ку-ку, как говорится. Ну что, я справилась, судя по тому, что справились вы. Давайте-ка разберемся, что там я говорила. Итак, я повторю. Таро на склад перетолковывал.
2: Да. Второй расклад перетолковывал.
1: Ух ты как! Я вас поздравляю. Теперь у вас будет свой дневник-книжка. Желаю удачи, запомни. А кто там? А кто там такой прекрасный рядом?
2: Мой помощник.
1: Отлично, тогда группа поддержки есть. Как зовут?
2: Роман.
1: Привет, большущий. Ну что, маму отпускаю. Роман. Лен, будут кому-то приветы?
2: Да, всем слушателям просто привет, я всех люблю.
1: Ну, отлично. Я напомню, что у Анны завтра игра «Трансформационное путешествие Старо». Если вы думали-думали и пока не надумали, то самое время написать ей в директ в Инстаграм. Информация есть и у нас на странице russianradio.cy. Всем спасибо, пока мы свободны. Дмитрий Маликов, Анна Плетнева здесь. Давайте выведем полозочек и потанцуем.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Русское радио.
8: Этот час уже финалится, и впереди мой коллега Александр Данилов с хорошими новостями уже, как бы мне так мягко намекает, сходи прогуляйся, выпей воды и просто отдохни, моя смена. Что ж, уступаю с удовольствием. Заканчивает этот час Максим с треком «Знаешь ли ты», а я знаю, что мы точно с вами в следующем часе услышимся.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
4: Добрый день. В студии Александр Данилов. Сегодня в хороших новостях. В Никосии 12 июня пройдет ночной забег. В Лимассоле начнут восстанавливать старые свалки. Взрослую белую акулу впервые сняли под водой в Средиземном море. Теперь подробнее. В столице Кипра в эту пятницу пройдет ежегодный ночной забег «Running Under the Moon». В связи с мероприятием с 19.00 до 22.30 в городе временно ограничат движение на нескольких участках. Старт и финиш запланированы на территории спортивного центра Университета Кипра. Участникам предложат три дистанции. Мероприятие проводится в Никосии более 10 лет и ежегодно собирает большое число участников. Начинаются работы по восстановлению старых свалок в округе Лимассола. Контракт на сумму почти 6,5 миллионов евро компании-подрядчику передали после рассмотрения жалобы в тендерном органе. Рекультивация затронет все небольшие полигоны района и станет частью программы по модернизации системы обращения с отходами на юге Кипра. Республика годами оставалась одним из европейских лидеров по мусорному загрязнению. Так, в 2022 на свалке уходило 59% бытовых отходов острова. Группа дайверов впервые зафиксировала взрослую большую белую акулу в Средиземном море. Съемка прошла в Сицилийском проливе между Сицилией и Тунисом на глубине около 40 метров во время работ по очистке затонувшего судна от брошенных рыболовных сетей. При этом в водах Кипра белая акула пока не фиксировалась. Регион богат другими видами. У берегов острова зафиксировали 36 видов акул и скатов, около 41% всех видов Средиземного моря. Среди них песчаная, голубая, лисья и шестерка. Жаберные акулы. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Александр Данилов.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Очень добрый день, друзья мои. Мы продолжаем с вами здесь на 99FM лететь в сторону прекрасного настроения и ощущать лето не только через повышение температуры и высокую влажность. Да и вообще, не забывайте, где мы живем, здесь это норма, поэтому не унываем, не грустим, придумываем всякие лайфхаки. Если у вас есть таковые, делитесь 49-105.7. Ну, еще можно себе поднять настроение тем, что себе любимому, если никто этого не сделал, или другу, или команде своей передать привет с помощью радиостанции, поэтому пишите на 49-105.7. Да и вообще, тема, мне кажется, дружбы и поддержки, она актуальна для всех, вот и медведи в стороне не остались. У меня ощущение, что Мишка, о котором я сейчас вам расскажу, просто хотел с кем-то подружиться. В Японии он парализовал жизнь целого городка, в котором живут около 500 000 человек. Уже 3 дня ищут медведя, который вышел в город, бегает, причем есть видео, он такой достаточно активный. Из-за появления хищника власти закрыли все начальные и средние школы, но это разумно. По улицам курсируют автомобили с громкоговорителями, призывая жителей оставаться дома и по возможности не покидать автомобили. Да, жители Дальнего Востока сейчас ухмыльнулись и сказали, да вы просто не умеете с ними общаться. Но на самом деле это, конечно, серьезное заявление. Я думаю, что хотел медведь, чтобы у него была такая Маша, вот как у нас в мультике, которая рулит всем, и еще и его построила, воспитала. Ну, а если серьезно, будьте бдительны, и, наверное, нам-то, конечно, не грозит, медведь здесь не водится, но, тем не менее, у нас тоже есть всякая живность. В той местности, где живешь, всегда нужно быть начеку и знать, как себя вести. А раз уж целый город не может никак его выловить и отправить во свояси в лесок, значит, у них таких инструкций не было. Что ж, давайте выложим нашу дорожную карту, чтобы ни с каких кустов никто не выпрыгивал и нас не пугал. Вот Маша и медведи открывают этот час. Любочка, делаем громко, вспоминаем детство, как мы прыгали на скакалках. И, кстати, там в Японии не читали нашу сказку «Маша и медведь», а также «Три медведя». Вот бы они вдохновились и сказали, ну, если маленькая девочка смогла убежать и остаться в порядке, значит, и у нас все получится. В общем, надеюсь, что Мишку никто не особо не тронул, что он все-таки вышел из города, и люди продолжают жить обычным своим ритмом.

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Друзья мои, у нас на нашем табло высвечивается следующий трек. И это «Вите надо выйти». И очень здорово будет присоединить сюда новости из Индии. Наверное, вот такой Витя выходил из кинотеатра. И решили все-таки сделать это все организованным, чтобы вот такие Вити не прерывали общий вайб увлеченности тем, что творится на экране. В кинотеатрах Индии делают паузу прямо посредине фильма. В местных кинотеатрах перерыв 10-15 минут предусмотрен для того, чтобы зрители могли спокойно сходить в уборную, взять попкорн, просто немного отдохнуть от просмотра фильма. И вот такая организованность позволяет людям не мусорить лишний раз, не мешать, не проходить мимо кого-то. В общем, соблюдать такую этику. Не знаю, насколько это классная история. Что думаете об этом? Напишите. А может быть, вы были в таком кинотеатре? Но, пометуя опыт свой, а я еще тот киноман, я люблю большой экран, пожалуй, в какой-то степени это хорошее решение, чтобы вот это броуновское движение никак тебя не выбивало из процесса.
0: Держи повод.
1: И словно на экран я смотрю на календарь и понимаю, что сегодня можно много чего позаимствовать в разных странах. И в целом хорошая очень сегодня история. Значит, Всемирный день мороженого. Мы уже определились, что мороженое должно быть не чисто снежно-белого цвета. Тогда оно полезное. Поэтому сегодня обязательно вспомните об этой информации. И 240 лет уже отмечается этот праздник. Присоединитесь к нему. День рождения киностудии «Союз мультфильм». Любимые, вечные, уже 90 лет из поколения в поколение. Мне кажется, лучше советских мультиков ничего нет. Более того, я недавно разговаривала с подругой, мы вспоминали, когда мама кричала: «Яна, или там, Наташа, домой, мультики!» Первым делом чей-то голос раздавался: «Рисованные или кукольные?» Если кукольные, ну, вы сами понимаете. Международный день электрика. Поздравляем, очень важные люди, очень нужный навык. Всемирный день ремесленничества. Тоже можно что-то изготовить. Гончарный круг дома. Вставайте из загажников. День разрисованных ладоней, что бы это ни значило. А еще сегодня, оказывается, день садового гнома. Вот того самого. День поперхальщиков мы не отмечаем, но имеем его в виду. Почему бы нет? Международный день диалога между цивилизациями. Очень здорово. Напоминает о том, что все мы едины. День часов в Японии. Ну, отлично. Мы в этом часе будем сверяться. Что еще? Глазированное печенье. Не хотите его поотмечать, его день? Да, в США вот 3 года решили как праздновать. А в Молдове 31 год, день пограничника. Сегодня эти служащие принимают поздравления. В Аргентине день безопасного дорожного движения. И вот здесь, пожалуй, завершим. Конечно же, обязательно нужно сказать об именинниках этого дня, потому что это наша с вами традиционная история. Игнат, редкое имя. Никита, Дмитрий, Елена, Петр, Николай. Ваш день, ваш выход. Пожалуйста, принимайте поздравления. Вообще, на Кипре, вы знаете, традиция праздновать день имени, она крепче, сильнее и фундаментальнее, чем день рождения. У нас иначе. И тем не менее, классно, когда у тебя можно и день имени отметить, причем у некоторых несколько раз в году. Это вот такая история про «создай себе праздник сам». Ну, а если повода даже наш календарь вам не предоставил, ну что ж, так тоже можно.
0: Реклама на русском.
2: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living, в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Покажи мне историю браузера, и я скажу, кто ты.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
3: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: Лента Сайбус.
5: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
6: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Сейчас буду греть сердечки тем людям, у которых есть детки, которые хотят круто провести это воскресенье. Да, время для раздачи подарков и забав, которые еще и прокачают ваше серое вещество. Нужно будет повспоминать, сопоставить, проанализировать и успеть за песню прислать свой вариант. Давайте обо всем по порядку. У меня сегодня имеется билет на одну персону. На яркое семейное шоу, которое полно великолепной музыки, танцев, юмора, сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру, и я говорю о бродвейском мюзикле «Шрек».
2: На правах рекламы.
1: Я приглашаю от имени нашего радио и школы Вани Вронди всех зрителей всех возрастов в мир волшебства, смеха, невероятных приключений. Бродвейский мюзикл «Шрек» действительно полностью... сделан по всем правилам больших, огромных мюзиклов, поэтому приходите, посмотрите и умилитесь тому, как дети могут быть талантливы. 14 июня в театре Потихио большая сцена в Лимассоле. В 16 часов первый показ, в 19:00 второй. Выбирайте. Не пропустите этот грандиозный бродвейский хит, бронируйте билеты на Sold Out Tickets, выигрывайте у нас. Ну а если остаются вопросы или нужны уточнения, то информация по телефону 99-40-11-95.
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Сегодня практически под микроскоп мы поместим одного из героев мультфильма «Шрек». А ну вспоминайте, у кого там есть особенности во внешнем облике и сопоставляйте. Итак, я даю три таких объемных и многогранных подсказки, там шансов не угадать практически нет, но у нас и нет задачи топить участников. Нет, мы всячески вам помогаем и хотим, чтобы вы уходили с улыбкой из эфира. Итак, первая подсказка. У него маленький рост, он использует высокие подставки, большие троны, социальные всякие штуки, грубит, чтобы к нему не подходили, а также ракурсы, чтобы казаться выше. Вторая подсказка. У него тонкие ножки и идеальная осанка. И третья. Прическа, как у Гоголя Николая Васильевича, и квадратный, мощный, волевой подбородок. Пишите 49-105-7, кто это. Ну и я надеюсь, что не забудете подписаться, чтобы мне было к кому обращаться. Самое главное – опередить всех. 49-105-7. Жду СМС.

0: «Странные тела» на русском радио Кипр.
1: Ну, там действительно в этом мультфильме «Шрек» тела практически у всех очень странные, но в этом и весь смак. Ну, а правила соблюсти удалось Юле. Добрый день!
2: Здравствуйте.
1: Я знаю, что когда люди за рулем или они только услышали один кусок чего-то, они забывают. Ну, во-первых, нужно полностью прописывать, как кого зовут, мы же ищем, да, или название этого героя. Не забывайте подписаться, это вообще желательно. И не звонить, если мы говорим про СМС. Ну вот кто первым это сделал, так это Юля, я вас поздравляю, но давайте еще раз пробежимся. Итак, у Шрека в мультфильме есть разные герои. Один из них маленького роста, на тонких ножках, с идеальной осанкой, прической, как у Николая Васильевича, и с квадратным подбородком. Who is it, как говорится?
2: Лорд Фаркуар.
1: Да, есть такой лорд, любит красные одежды, а вам не надежду дарим, а конкретно билет на персону. Вместе присоединитесь к зрителям всех возрастов и пойдем с вами 14 июня в театр Потихио в Лимассоле. В 16 или 19? Во сколько пойдете?
2: 16.
1: Отлично, записано, с вами свяжутся. Юль, я желаю вам хорошего дня, благодарю за участие, вы большая молодец. Но у вас есть уникальный
2: Спасибо.
1: Шанс передать привет, и вы куда-то мчите, с кем, кому, куда, что, какой город, кстати, у нас сегодня выиграл.
2: Из Лимассола, везу детей из школы, и сын, собственно, мне и подсказал.
1: А как зовут сына?
2: Григорий.
1: Ну что, Григорий, тебе привет, тебе билет, ну или там семейно, разберетесь. А музыка усилит настроение. Давайте подпевать. Ну-ка, ребята, всей машиной.

0: Ямщик на русском.
1: В этой рубрике рекомендации и то, что проверено за качество, отвечаем. Поэтому внимание, внимание, господа, дамы, ребятишки, заходите в наш Инстаграм 49-105.7. Во-первых, какие 49-105.7? Да, это я смотрю на то, чтобы напомнить вам, что этот номер – это наш с вами канал связи. Да, действительно, на него можно заранее присылать ваши заявки на поздравления, и утренним перцем обязательно все с пылу жару будет с утра приготовлено, поэтому подстраховывайтесь, не надо в моменте, а то что-нибудь забудете, и время уйдет. Но в нашем Instagram russianradio.cy сейчас проходят замечательные розыгрыши, точнее, мы там анонсируем детали. Розыгрыш проходит у перцев, Ира с Сережей комплектуют претендентов и целую команду набирают, чтобы 12 числа подвести итоги, поэтому если вы любители поучаствовать в чем-то разогнаться, то вам за деталями в инсту, а за участием в утро. Напомню, что утреннее шоу с 7 до 10, дневное с часу до 3. И моя смена уже подходит к концу. Но прежде чем уйти и раскланяться, я хочу напомнить вам о проведении 27-го танцевального фестиваля, который пройдет до 21 июня в Театре Риальто в Лимассоле. И только один показ случится в Никосии 15 числа в Муниципальном театре столицы. Итак, давайте пробежимся. У нас на календаре 10 число, и сегодня вечером Греция. 37-минутная постановка, танцевальный спектакль, который окунает нас в мир чувственного, в мир желания и того, как это проявляется в социуме. Очень интересно. Надо сказать, что отзывы и наши, и наших слушателей, которые ходили, а также тех людей, которые делились где-либо в соцсетях или лично друг другу, конечно, потрясающие. Все говорят, что этот сезон удивил. И я подписываюсь под этими словами, потому что, правда, команды приехали просто сногсшибательные. Поэтому, пожалуйста, вечерочком заглядывайте. Ну, я надеюсь, что билеты можно будет прям в кассе купить, хотя лучше заглянуть на сайт realta.interticket.com. Ну, а далее у нас будут 13-го в Лимассоле и 15 числа в Никосии. 18 июня также в Лимассоле и 21-го финальный показ. Так что еще несколько дней планируйте свой досуг. Это очень классное мероприятие, которое поддерживает медиагруппа «Русская волна». Добавлю только, что все показы начинаются в 20:30, и у каждого есть возрастные ограничения, поэтому сопоставляйте, смотрите на сайте Риальто и выбирайте то, что подходит именно вам. Ну, а я с вами прощаюсь, всем пока, отличного времяпрепровождения, до завтра. Яна Соболева была здесь. Целую!
2: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Дорогие мужчины, если женщина говорит: главное не подарок, главное внимание, помните, главное подарок.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц, морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milt's Food. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milt's Food. Подписывайтесь в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: В беге трусцой главное не потерять трусцы.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
2: Ева, я любила тебя.
1: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
2: Я сочиняю роман.
1: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Что упало, то устало.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр обещает запустить проверку возраста в интернете к началу следующего года. С острова экстрадировали 7 подозреваемых по делу о криптоафере на 700 миллионов евро. Взрослую белую акулу впервые сняли под водой в Средиземном море. Далее подробности. Кипр рассчитывает интегрировать европейский механизм проверки возраста в национальный цифровой кошелек к началу 2027-го. Об этом заявил заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Никодимус Дамиано в Люксембурге в кулуарах Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, который прошел 9 июня под прицелом Кипра. В основе механизма принцип доказательства с нулевым соглашением. Приложение лишь подтверждает, что пользователь достиг нужного возраста, не передавая платформе никаких личных данных. Власти накануне объявили в экстрадиции в Бельгию и Францию 7 человек, которых подозревают в участии в международном инвестиционном мошенничестве на 700 миллионов евро. Их выдали после завершения всех судебных процедур. 7 задержали в Лимассоле 27 октября прошлого года в ходе скоординированной операции Кипра, Франции и Бельгии. В тот же день задержания также прошли в Германии и Испании. Всего по делу арестовали 9 человек. Группа дайверов впервые зафиксировала взрослую большую белую акулу в Средиземном море. Съемка прошла в Сицилийском проливе между Сицилией и Тунисом на глубине около 40 метров во время работ по очистке затонувшего судна от брошенных рыболовных сетей. В водах Кипра белая акула пока не фиксировалась. При этом регион богат другими видами. У берегов острова зафиксировали 36 видов акул и скатов, это около 41% всех видов Средиземного моря. Среди них песчаная, голубая, лисьи и шестижаберные акулы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 31 градуса, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
8: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
9: Ученые утверждают, что человеческий организм растет лишь до 25 лет. Но живот об этом не знает.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Синоптики обещают хорошую погоду, но упорно не сознаются, где.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Все будет солнечно хорошо.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Лимассоле начнут восстанавливать старые свалки. В Като-Полемиде 23-летний мужчина тяжело ранен ножом. Власти Кипра увеличат объем поливной воды на 3,5 миллиона кубометров. Далее подробности. Начинаются работы по восстановлению старых свалок в округе Лимассола. Контракт на сумму почти 6,5 миллионов евро компании-подрядчику передали после рассмотрения жалобы в тендерном органе. Рекультивация затронет все небольшие полигоны района и станет частью программы по модернизации системы обращения с отходами на юге Кипра. Республика годами оставалась одним из европейских лидеров по мусорному загрязнению. В 2022 на свалке уходило 59% бытовых отходов острова. Вчера около 14:30 в экстренные службы поступило сообщение о раненом молодом человеке, обнаруженном в районе Като-Полемидия на северо-западе Лимассола. По словам помощника начальника полиции Лефтериса Кириаку, пострадавшего доставили в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ и отправили на операцию. На месте инцидента обнаружили следы крови, район оцеплен. Следствие устанавливает картину произошедшего. Накануне Совет министров Кипра утвердил выделение аграриям дополнительных 3,5 кубометров воды для орошения. Решение принято в рамках пересмотра распределения водных запасов по регионам и видам потребления на 2026 год. Из этого объема 2 миллиона кубометров направят на большой растительный проект Пафоса и еще 1,5 на единую схему южного водовода. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что корректировка опирается на обновленные данные и отражает фактические потребности регионов в поливе. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 31 градуса, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
3: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Замуж хотят только злые женщины, которые не любят кошек.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр обещает запустить проверку возраста в интернете к началу следующего года. С острова экстрадировали 7 подозреваемых по делу о криптоафере на 700 миллионов евро. В Никосии 12 июня пройдет ночной забег. Далее подробности. Кипр рассчитывает интегрировать европейский механизм проверки возраста в национальный цифровой кошелек к началу 2027-го. Об этом заявил заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Никодимус Дамиано в Люксембурге в кулуарах Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, который прошел 9 июня под прицелом Кипра. В основе механизма принцип доказательства с нулевым соглашением. Приложение лишь подтверждает, что пользователь достиг нужного возраста, не передавая платформе никаких личных данных. Власти накануне объявили в экстрадиции в Бельгию и Францию 7 человек, которых подозревают в участии в международном инвестиционном мошенничестве на 700 миллионов евро. Их выдали после завершения всех судебных процедур. 7 задержали в Лимассоле 27 октября прошлого года в ходе скоординированной операции Кипра, Франции и Бельгии. В тот же день задержания также прошли в Германии и Испании. Всего по делу арестовали 9 человек. В столице Кипра в эту пятницу пройдет ежегодный ночной забег Running Under the Moon. В связи с мероприятием с 19.00 до 22.30 в городе временно ограничат движение на нескольких участках. Старт и финиш запланированы на территории спортивного центра Университета Кипра. Бегунам предложат 3 дистанции. Мероприятие проводится в Никосии более 10 лет и ежегодно собирает большое число участников. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 31 градуса, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Идеальная куриная грудка – та, которая помещается в петушиную лапку.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
7: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
8: Учить греческий просто. Привет, ясо. Пока, ясо.
9: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Я стараюсь следить за своей фигурой. Но только отвлекусь, она уже что-то ест.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Лимассоле начнут восстанавливать старые свалки. В Като-Полимидии 23-летний мужчина тяжело ранен ножом. Власти Кипра увеличат объем поливной воды на 3,5 миллиона кубометров. Далее подробности. Начинаются работы по восстановлению старых свалок в округе Лимассола. Контракт на сумму почти 6,5 миллионов евро компании-подрядчику передали после рассмотрения жалобы в тендерном органе. Рекультивация затронет все небольшие полигоны района и станет частью программы по модернизации системы обращения с отходами на юге Кипра. Республика годами оставалась одним из европейских лидеров по мусорному загрязнению. В 2022 на свалке уходило 59% бытовых отходов острова. Вчера около 14.30 в экстренные службы поступило сообщение о раненом молодом человеке, обнаруженном в районе Като-Полимидия на северо-западе Лимассола. По словам помощника начальника полиции Лефтериса Кириаку, пострадавшего доставили в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ и отправили на операцию. На месте инцидента обнаружили следы крови, район оцеплен. Следствие устанавливает картину произошедшего. Накануне Совет министров Кипра утвердил выделение аграриям дополнительных 3,5 кубометров воды для орошения. Решение принято в рамках пересмотра распределения водных запасов по регионам и видам потребления на 2026 год. Из этого объема 2 миллиона кубометров направят на большой оросительный проект Пафоса и еще 1,5 на единую схему южного водовода. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что корректировка опирается на обновленные данные и отражает фактические потребности регионов в поливе. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 31 градуса, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Говорят, его видели на набережной.
7: А кто-то в старом городе.
6: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он Шавермагай. Он существует.
6: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
6: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
6: Доставка Болт, Волт, Фуди.
8: Друг взял в долг $5000 на операцию коту и не звонит. А я волнуюсь, как операция прошла.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Бабы ревнуют, потому что знают, на что способны другие бабы.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц. Морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milts Food. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «Отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milts Food. Подписывайтесь в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Хочу душевного тепла и 2 миллиона долларов. Шучу, конечно. Тепла не надо.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: Presenting New Music Show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New Music Show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hey, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Budzikas.
10: New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
11: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show.
0: На русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ, τα

на Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.